Dick. Oh.

Fuck you!

0: sweet cat. I'll
1: swallow my cum.
2: Здорово, я стал.

smart ass.

я не отдам хлеб. Я каменщик, работаю 3 дня. Без зарплаты. Я не отдам, я голоден. Эй, заберите свой металлолом.

Ice. Anal. Anal. Gay. Stop. On a bad start, protocol.

0: где дедушки
1: Санки.
2: Swallow Comshat.
0: Блаженного Василия.
2: Sure, why not?
0: Где раньше была
1: Horn Company.
0: И я нам
2: Flory Band.
0: И я чувствую
2: Банками,
0: как под ногами.
2: Deep.
0: This little площадку меня обгоняет.
2: Dungeon Bird.

0: dick.
1: Поставим
0: ass.
1: Не suck. Кто под нами в
0: ass.
1: Увы, простите.
0: My ass.
1: А потом аль. Говорит до утра.
0: Stick your finger in ass. Stick your finger in ass.
1: Dick. Поставим
0: in ass.

0: сегодня точно.
1: Don't do anal.
0: Знаю, будем до утра смотреть на тебя греют мои
1: fingers.
2: Семен.
0: Так красиво.
1: Dungeon Master.
3: Fisting.

0: dick.
1: Не грустить. You
0: celebrate. Stick your finger in my ass.
1: И еще почаще
0: suck.
1: Буду новой
0: Dissing.
1: Ждать и скучать за блеском
0: dick.
1: Будет все, ну а пока давай как в последний
0: ass. Dick.
1: Поставим
0: in ass.
1: Suck. Кто под нами в вы простите
0: my ass.
1: А потом говорит до утра.
0: Stick your finger in ass. Stick your finger in ass.

0: кто знает, где война, снежный
1: так-так,
0: черные зимы.
1: Come share.

0: Сейчас вы услышите трагическую и поучительную историю о мальчике, который любил... Да, любил...
1: Именно.
0: Рассказывай.
2: С рождения поймальчиком был.
0: Молодец.
2: Имел хоббик он. Именно. Любил.
0: Хороший мальчик.
2: Любил и гобил.
0: А что было дальше?
2: Все дети как дети.
3: Гей-секс.
2: Без забот.
0: Счастливое детство.
2: А...
3: Стикфингер.
2: Не ест и не пьет.
0: Бедненький мальчик.
2: Копилку кладет.
1: Именно. Именно.
3: Фокин.
1: Именно.
2: Позабыв покой и лень.
0: Делай.
1: Именно.
2: Делай.
1: Именно.
2: А остальное все трепетень.
0: А остальное все трепетень. Дальше что было?
2: Здесь пенинг, там шиллинг, а где-нибудь...
3: Дек.
2: Стал мошенник, мошенники.
0: Почему мошенники?
2: Скопил целый пуд.
0: Молодец.
2: Но в том-то и дело, что он не один.
0: Почему?
2: Кто больше всех на свете любил?
0: Человек наш.
1: Бой.
2: Это забыл.
1: Именно,
3: именно,
1: fucking
3: именно.
2: Позабыв покой и лень.
0: Делай,
1: именно.
2: Делай.

0: beautiful dungeon.
1: Все равно бесконечно согрет. Я вдали вижу
0: dungeon,
1: которого нет. Где легко найти приют, где наверняка
2: banking.
0: Banking up.

0: stick finger.
1: Pull up our pants.
2: Yes, может быть, за порогом растраченных
3: семен.

0: my dick is drained.
1: Do it again.
2: Oh,
1: just be me.

0: Special
1: Dungeon.
0: Порвались по ногей!
1: Бандит.
0: Касались, срались и по полной отрываешь!
2: Лоббоня.
0: Сами!
1: Да, да,
0: да,
1: да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да

0: Товарищ Дени.
1: Now! Нау! Напали! Филипп! Мы богатые! Смеялись с толками!
2: Стив Рэмбл!
1: Стоп, блядь!
2: Swallow fucking cum!
1: Что, я не мочи?
3: Эрикен!
1: Ты жарен!
3: Эрикен!

0: веселым был. И
1: Дуэйно.
0: Он всегда любил.
2: Сакшен.
1: Фолк Мэттер.
0: Помогло.
3: Симен Агет.
0: За полчаса сожгло. Но в
2: Ночной
0: Кто-то рявкнул.

fucking dig. Swallow horny. Swallow horny.

0: испорчу.
1: Bad cock.
0: Брожицу офигаю, я испорчу твой.
2: Ass. The semen.
0: Помадой,
3: fucking coming. Stick finger in ass.

Dungeon Master, performance artist.

0: dungeon.
1: Yeah. And you can't take my finger away.

0: только
1: coming from
0: что есть мочи
1: и my anal
0: развела
1: latex blood.

0: bondage sex party, fisting,
1: semen,
0: bondage sex party,

0: Billy Harrington.
1: Нам не найти.
2: У прохожего давать.
3: Suck dick.
0: Это spanking.
4: Или fisting.
1: Все подсели на
4: gay party.
2: Bad cock.
1: Стоит всего развойти.
4: Penetration.
1: Ты почувствуешь.
3: My dick so deep.
1: Что ничего плохого в этот миг просто не может произойти.
4: Bondage sex party.
1: Я и моя банда.
4: Fisting.
1: Любила.
2: Семена.
1: Отдавала.
4: Bondage sex party.
1: Я и моя банда.

0: brothers.
1: Если бы мне дали шанс прожить okay. жизнь еще раз, я бы ни за что его не променял на этот
2: секс
1: без вас.
2: Move your tongue around more. Okay.

0: until my dick is drained. Now!
1: Dude, again.

0: semen.
1: Кидал пиво, пил их секундам. И бак полдом гулял. А варлок его вдруг за
2: Сестень.

0: boy next door.
1: Надо спанки.
2: Опять согрел он кучу
3: лейс.
2: И стали они всем
0: таптик.
2: Когда отвалился весь рейд, остался один
0: boy next door.

0: радости.
1: КПС нету круче. В этом нет. Я тебе даже даже ласково дадам.
2: Стык.
1: Приятно.
2: Фингер.
1: Yeah. Мой прадед был.
3: Билли Харрингтон.

0: не попадя или
1: do anal
0: утемным заполнять
1: anal semen
0: или покинуть
1: dungeon house.
0: Тебе, конечно, будут говорить, выхода нет, но выход есть всегда.
1: In my ass.

0: Ты.
1: Делаю вдох, так пахнет мой
2: ass.
1: Я искал тебя вечно. Вот
3: fucking slay.
1: Делаю вдох, так пахнет
2: мой ass.
1: Я искал тебя вечно.

0: Сапчаем,
1: сапки русские. Ждут лады чицур. Как костры казачьи. Но нас не взять. Их 900. Но с ними
2: бандит.
1: Ветра
2: Семен
1: разнесут.
2: Amazing.

0: там называли
1: Fucking Slave.
0: Я верил, что когда-нибудь вернусь. Мне часто снились старые
2: Full Master
0: Ты и шпана Парикмахер, дядя
3: Ой.
0: Подстриги
2: подстриги
0: под нолик Я проездом
2: Fucking coming, $300
0: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой Все помнят,
2: Bad.
0: И друг его Матвей На крыше разводили А вечерами около часов Гоняли по району
2: Boy next door
0: Парикмахер, дядя
3: Ой.
0: Подстриги
2: My ass.
0: Под нолик Подстриги
2: My ass.
0: Под нолик
1: Балбой
0: Я проездом
2: Fucking coming $300
0: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой Парикмахер, дядя
3: Ой.
0: Подстриги
2: My ass.
0: Под нолик Подстриги
2: My ass.
0: Под нолик
1: Балбой
0: Я проездом
2: Fucking coming $300

0: даже детвора. На стенах вся моя. Когда-то кто-то он написал. Тут твою целовал.
1: Фонарик, махер, дядя, подстриги, под нолик, подстриги, под нолик.

0: русский смог.
1: Зачем?
0: Сладкий русский.
1: Мам,
0: ждут Влады Чицур. Ждет костры казачьи рать. И на нас не взять их 900.
2: Fucking deep.
0: Но с ними
2: bondage.
0: Ветра
2: the semen.
0: Разнесут.
2: Amazing.

0: warning.
1: Sorry for what?

0: Ты красивая, как Клэй. Хочу тебе
1: Swallow Cock.
0: В твоей голове
1: Fat Cock.
0: Мои просто
1: Boy Next Door.
0: Ты же знаешь,
1: без ты
0: просто не бывает никогда. Потому я молча взял
1: Latex Cock.
0: Просто поцеловал. Ты красивая, как
1: Клэй.
0: Ну а я простой у меня
1: 300 bucks.
0: Макдональдс тоже
2: Wonderful.
0: Ты же знаешь,
2: Blake.
0: Мы не берем
1: Come.
0: Назад, так что наши
1: Deep Dark Fantasy.
0: Это навсегда.
1: Anal.
0: Fuck меня каждый день.
1: Latex gloves.

0: turns me on.
1: It's all male.

0: Nah.
1: Skin.
2: Ass.
3: Pull up
2: my fucking

0: Nah.
1: Yeah.
0: Nah.
1: Yeah.
0: Nah. Yeah. Nah. Yeah. Nah. Yeah.

0: Nah. Nah,
1: she's down.

0: Fisting. Yeah.
1: Really?
0: Why can't we just say master? Yeah.

0: Isaac, Boy, Dungeon,
1: Dick.
2: Come.

0: Just lube it up. Latex gloves. Boys.
1: Make me come.
2: Come.

0: this thing.
1: Yeah, do it.
0: Master.

0: this thing.
1: Master.

Я с пацанами ставил ставки, все на бросил кости, фортануло, я небрежно поднял. Детка, только что мне, оу, детка, только что мне этот. Ведь, детка, брюлики твои, я просто, просто сдал бы в ломбард. И куши перпл, ты G13, то нужен мне как ripped детка, you know what I mean. Вот только, только что мне этот, вот только, только что мне этот. Я лучше, тихо позову тебя, детка, я просто пиздец.

0: Dirty.
1: Anal.
2: Boy.
3: Semen.
1: Dungeon Master.
0: Finger.
3: Dick.
0: Dick.

0: suck some dick.
1: Gay bang.
2: Утро очень красиво. А шарк стал до хуя.
1: Oh, math and anal.
3: The semen.
4: Fisting.
5: The spanking.
6: Suction.
1: Gay party.
2: Тут все есть, что тебе надо. Поскорей беги по ссылке в описании.
7: Welcome to the club,
1: man. Oh, yeah. I'm fucking coming.
8: Thank you, sir.
5: Pull up on my pants.

ждет, когда не проснется, что будет в моей голове. На похоронах смогу ли что-нибудь сказать, ведь меня не касалась еще смерть близких мне. Я не знаю эту боль, когда...

и день, когда станет, будет самым темным днем, и потухнет, и навсегда, и мое имя забьется на миллион мелких осколков, но я его смогу собрать и пронесу сквозь всю свою жизнь, чтобы им не дали все, чему учили. Ведь вы собрали по кускам меня, как пазл, и я буду благодарен вам всегда. И я часто слышал нос глазам, но я хотел бы забрать их характеры и унаследовать не 5. Нет, мне бы впитать качество, ох, сантименты. Просто я еще не готов к тому, что меня не разбудит телефон и звонок за окном, и никто не пришлет мне утром в личку две размазанные фото. И как меняется мир за всего одну, когда те, кто укрывали под огромным, исчезнут. Что происходит?

0: бой.
1: Бренд ужасный, паршивый тэг.
0: Плохой работник, так себе, галимый
2: дэй.
0: Вот и момент истины, я скажу, нет гордости. Мне нужнее всего, без вас я беспомощен. Живу ради вас, ради вас. Каждое утро просыпаюсь и дышу ради вас. Так что, если завтра умру, мне не надо будет габарит передать. Потому что я люблю их, вы и так все знаете сами. Из этих строк не скучай, по поискам.

Crisis. Nico Doga.

0: suck some dick.
1: Ты не пахал, мужик.
2: Stick your finger fucking deep.
3: Ass. Fisting.
4: Dungeon master.
5: Artist, man.
1: Так что пей,
2: my cock.
1: Мужик.
2: Ass, we can.

0: сейчас можно.
1: Look it up. Вам... Ass.
0: Маю. Yeah. Очень сложно. Вспоминаю словно.
1: Fantasies. Dungeon Master. Stick finger in my ass.

0: ass.
1: Which man? Dimebag.
2: Dungeon master.
1: With some boy. Я взял ass. Вышел, baby, ты пьешь, шишел, мы хаос. Я взял твоя
0: ass.
1: Yeah.

0: дальше.
1: Boy next door.
0: Там, где нет дорогих.
2: Fucking slaves.
0: Там другие люди.
2: Fuck you.
0: О которых совсем не поют, не снимают про них.
1: Sex.
0: Ведь они не в формате.
1: Bondage, gay website.
0: И не пишут про них.
1: Leatherhead.
0: Их совсем вроде как бы и нет. Они молоды, но не... Не знают ни...
3: Билли Харрингтон.
0: В барах они не бывают. И в соляриях...
1: Don't do anal.
0: У них нет дорогой гарнитуры. Наплевать им на...
1: Dungeon.
0: Культуру. Не сидят в контактах...
3: Нико Долга.
0: Они...

Закрой next door. Все постепенно, и тебя тут никто не do anal fingers. Подарит нам это мгновение. За окном не помеха, пока мы здесь. Теплый the semen coming.

0: моменте.
1: 300 bucks.
0: Отдам тебе.
1: Anal.
0: Сжимается крепко-крепко. Это все, что нужно мне. Готов убежать за тобой на
1: гей-парти.
0: Чтобы еще раз по-новому все повторить между нами.

0: Latex Club. Come.
1: Six hot loads.

0: Дик.
1: Куда несешься ты, кто виноват и что делать?
0: Ask.
1: Ли я дрожащий, ли
2: семен
1: имею? Ищу вы
3: coming.
1: Наши мальчишки. How much is the
3: fist?
1: Чего так в России?
3: Bad cocks.
1: Шумят и за что аборигены?
0: Spanking.
1: Кука, у вас продается славянский?
3: Come.
1: Кто мы и откуда? Откуда? Кому нужен ломтик июльского?
3: Anal.
1: Отчего
3: ты не... Coming.
1: Правда или действие? Где твои 17?
3: Whoa.
1: Куда уходит детство? Если
3: sex.
1: На Марсе, что нам...
3: Swallow.
1: Греции? Я... Yeah. Что
3: Dick.
1: Грядущий
3: Ask.
1: Готовит? Сколько же стоит?
3: Gay fisting.
1: С чего начинается родина? Жизнь или...
3: $100.
1: Почем?
3: Latex.

0: идет по дороге, он сегодня
1: swallow cum.
0: Он весь вечер сегодня
2: ass weekend.
0: Кричал, он завел
1: my ass.
0: Он кричал
3: okay.
0: Ну а мы все это повторим с вами снова. Ну где же
1: fingers?
0: Ну где же ваши
1: fingers?
0: Давай
1: stick your fingers.
0: Не будет
1: this thing
0: ass. Ну где же
1: fingers?
0: Ну где же наши
1: fingers?
0: Давай
1: stick your

0: dick.
1: Он заводит вечеринку.
2: Fucking slay.
1: Он заведет, и он знает, как.
0: Do anal.
1: И знает, что к чему.
0: Он next door.
3: Вместе с вами мы поможем ему.
1: Ну где же?
0: Fingers.
1: Ну где же ваши?
0: Fingers.
1: Давай.
0: Stick your fingers.
1: И будем.
2: Fisting ass.
1: Ну где же?
0: Fingers.
1: Ну где же наши?
0: Fingers.
1: Давай поднимем.
0: Fingers. Fingers.

0: Dungeon Master.
1: Dick. The Seaman Empire.

Bye.

0: Если б я был гей, я б имел трех и тройной был бы окружен, но с другой стороны, при таких делах столько секс и забот. Ах, спасибо. Неплохо, очень.
1: Stick finger in ass.
0: Но очень плохо.
1: Fucking.

0: Fat cock.
1: Гладит у доски.
2: Fisting.
3: Boy.
1: Ой, штопает.
2: My ass.
1: Три. Красота. Что не говори, но с другой стороны.
0: Fat cock.
1: Тоже три. Неплохо очень.
2: Stick finger in ass.
1: Да очень плохо.
2: Fucking.
1: Как быть нам?
0: Гей, сэр.
1: Нам ясность тут нужна. Сколько в самый раз? Три или...
2: Май бой.
1: На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был...
0: Гей, сэр.
1: Был бы...
0: Next door. Бой.
1: Неплохо очень.
2: Fisting my ass.

0: главных ролях
1: Билли Харрингтон,
0: а также
2: Бен Даркхолм.
0: Добро пожаловать
3: в Dungeon.
4: It's amazing.

Latex Club.

0: Я лихо
1: Swallow.
0: В своей манере пригласил тебя на
1: Subchat.
0: Sex.
1: Fisting.
2: Ass.

0: наверное, зря пригласил тебя на...
1: Sex.
2: Ass.

Anarchy. All right, guys.

0: What?
1: I prefer men.
0: Here we go. He knows the way of using a gun.

Fisting.

0: жить снятся страшные. Снится, что мне
1: stick your finger in ass.
0: Снится, что вовсе
1: my ass
0: умерла.

0: We must pull up our pants.
1: Так, надо. Нам, наверное, лучше.
2: Come over.
1: Домой. И лучше не
0: celebrate.
1: Несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь.
2: Stay boy.
1: Мне нужно
2: do anal.
1: С тобой скорее.
2: Kind of.
1: Мне нужно
2: stick finger.
1: Чтобы стать
2: master.
1: Чтобы
2: around more.
1: Моя голова. Мне нужно
2: slow down.
1: Что я ненавижу. Я думал, что
2: master.
1: Просто слова.

0: за Богу те.
1: Dungeon Master.
0: Все кресты, а дайте молодым. Это
1: Fantasies.
0: Всем горд.
1: Penetration.
0: Не думал и...
2: Real man.

0: Fisting.
1: Fucking D.
2: На 8 вийдет оборвать еду, но выросла бы новая. За 8 из все равно одна
1: боль.
2: Дышит, и он кажется живой. Я пускаю по миру с тех пор утекло. Я также подобен вирусу, я первородный.
1: Come,
2: мы заковали в цепи, теперь его таят. Это я отдает паприка.
0: Льется
2: как река. Мы история нелепая, воспетая.
0: Boys.
2: На век

0: наоборот, всю жизнь ищу в горе. Одинокую
1: The semen
0: in Coca-Cola выпадает случай. То одни вине, другие, что с кем
2: Fisting ass
0: не получится. Это выглядит все вкупе, так как будто
2: осуждают
0: люди, не понимая, скалят, как бешеные
1: Bad cocks.
0: Свой же тянутого тупо всем вешают ярлыки. Но какой-то не пришей, такие самые великие из них способны выбирать ошейники.
1: Darn entities. Horny.
0: The wild. Ты в себе разберись. Каждый от
1: себя
0: зависит. Будто игры по эксолку. Я смерть заносит китрой.
1: Кто
0: вождя не терять его не весит. Есть я зависимость, значит мне...
1: Horny. Wild.
0: Не терять.
1: Keep our fantasy.
0: Мне сложно, мне
1: horny, wild.
0: Мне весело, а ты в себе разберись. Каждый
1: the semen
0: зависим. Будто игры по эксу, коли смерть заносит хитрый.
1: Back up.
0: То важно не терять равновесие.
1: The semen.
0: Если я зависим, а значит мне
1: horny, wild.

0: Anal.
1: Danilo.
2: Semen.
1: Schlip.
3: На юг.
4: Лечь.
1: Над головой.
0: Swallow cock.
1: Как в раю. Женщина без...
0: Bad cock.
5: Latex glove.
1: Для любви. Таяло словно...
0: Dick.
1: В руках моих...

0: Stinger.
1: Женщины их
2: Лейски.
1: Пахло как
3: Dungeon Master. Anal.
1: Твое в ночи. И в темноте сказал я.
3: Do you like what you see?

0: плача.
1: The semen.
0: Бронзовый лето свет. Воздух Dungeon. Смешался с запахом.
2: Fucking slaves.
0: В объятиях крепких. Кровавый белый цвет. Вкус
1: Bad cock.
0: Терпких.
2: Yeah.

0: Oui.
1: My name is Van.
2: Do you like what you see?

Boy next door.

0: dark fantasy.
1: Сказочных склонах. Ну здравствуй, родная.
2: I rip the skin.
1: Да я знаю твои как чистые.

0: finger in my ass. Turns me on.
1: Demon.
0: My cum.

0: finger in my ass.
1: Turns me
2: up.
0: Demon. My cum.

0: настроение возникло старенький
1: Макаб.
0: Его кто-то
2: Попель, 300
0: лет назад. Не забыть бы подновить, привезти. Значит, словечко теплое.
2: It's a fucking

boy. Finger. Smart ass.

Oh.

coming. Suck some dick. 300 my ass.

0: Когда?
1: Прямо сейчас.
2: Легенда.

0: Блядь, даже я так делаю. Я типа делаю
1: хуйню.
0: Рознь как бы и такая хуйня. Полная хуйня, честно.
2: Это... Да, это же планета. Материк на планете. Нет, это планета. А вы?
3: Билли Харрингтон.
2: А вы знаете, что такое?
3: Гей-парти?
2: Да, это мое имя. Ага, понятно.
4: Девушки, а чем вы занимаетесь?

0: Мы расстанемся с тобой навсегда. Нас затянут суетой.
1: Two bad cocks.
0: Только изредка всплакнут две. Как же

0: пиздуйте отсюда, ёбаные
1: пилоты. Под капот в 300 на карте за полночь. Мне давно уже не 18, так располнил стоп. Цвет как
2: Siemens,
1: цвет родной, прям так
2: сон там был. Фингерчит
1: за
2: тобой,
1: не надо, дорогие кейбарки. В смолке, смолка и скучно,
2: не
1: смолка. Эти клоки на мне, теперь они стоят два раза дороже. В сторисе пары, вау, да ты способен на
2: пусты.
1: Большие, править на бойне, это всегда было плохо. Вроде давно все так шпугаюсь, когда вижу. Все

Знаете, с музыки качу. Мои так откинулись, но конкретно меня это быстро. Надеюсь, последнее, что я услышу, это будет быстрая смерть, чтобы не думать о том, чего я успею. Голик сучи, я ношу.

0: новий спад приятний, щоб приятний, новенький танген. Правил джет, Дубай, Іспанія, щоб порадовать брат. Как хорошо, что он рос не вовремя. Его не учили бояться. Малому сегодня 12.
1: Малому сегодня 12.
0: Под капотом, 300. На капот заполнить.

крышу чуть не снесло. Мы думали куда-то утекать, а потом вернулись на место. Ну, сейчас сидим и бомбоубежище себе приготовили. Так что... Codex. Stick your finger in my ass.

0: boy next door.
1: So fucking deep.
2: Make it, boy.
1: Suck some dick.

escape. Sex. Come. Escape. Loop it up. We heard that one. Escape.

0: вас.
1: Я говорю, опустоши свой мозг.
0: Будь so horny.
1: Бесформенно.
0: Как my car.
1: Have you put semen? Ты наливаешь
0: anal.
1: Она становится
0: мозг.

0: пьяница здесь.
1: Мастер.
0: Доставай.
2: Хинес.
0: Люблю.
3: Он.
0: Как.
3: Мягет.
0: Любит.
3: Фак.
0: Так же, как.
1: Любит.
3: Нормал.
1: Фистинг.
4: Пенетрейшн.
0: Без обмана, нет, это не. Просто.
3: Хинес.
0: При себе всегда имею десяток. Доверься
4: семен.
0: Из моих рук этих битву. Расфасованный.
4: Ass.
0: Или спрессованный.
4: Дик.
0: Это.

0: Semen.
1: Ты определился, куда?
2: I'm sorry,
3: Semen.
4: Люблю Джон, как
5: Maggot.
4: Люблю Джон,
5: так же,
4: как
5: любит
4: Дарвал.
5: Yeah.
4: Penetration.
5: Без обмана нет, это не...
4: Whee!

0: Под капот вот 300 на карте за полночь. Мне давно уже не 18. Так располнил стоп. Цвет как
1: семен.
0: Цвет родной, прям так
1: сфотографируем.
0: Фингер за
1: дорогие.
0: В смолке, смолка и скучно, не смог. Эти купоры на мне, теперь они стоят в два раза дороже. В сторисе пары, вау, да ты способен на
1: песни.
0: Большие, править на бой, это всегда было плохо. Вроде давно все так шпугаюсь, когда вижу
1: Dungeon.

День начинается с музыки. My fucking sauce. No penetration. У меня все быстро. Надеюсь, последнее, что я услышу, это будет быстрая смерть, чтобы не думать о том, чего я успею. Голик сучи, я ношу. Real man.

0: новый спак приятный, еще приятней новенький пенд. Правил в чат Дубай, Испания, чтобы порадовать брат. Как хорошо, что он рос не плохо. Его не учили бояться. Малому сегодня 12.
1: Малому сегодня 12.
0: Под капотом в 300 на капот заполнен.

0: нас утром крышу чуть не снесло. Мы думали куда-то утекать, а потом вернулись на место. Ну, сейчас сидим и...
1: Да, Женя.
0: Вам было убежище?

0: чисто зрительные зрительные силы.
1: Yes, we can.
0: Это
1: Billy.
0: Силы квесты.
1: That's what. And the semen.
0: И когда у дома
1: your nipples. Gay boys in tiny bikinis.
0: А мы сразу после отписки оставим на керамической плитке.
1: Club.
0: Опер.
1: Иди нахуй, да, в
0: мы успели скрыться в неизвестности.

suck some dick. Suck some dick. Come.

0: плюс hot load.
1: Зарядить сразу кайс, к тому же
0: мне
1: показались милые родни, в них слеза растекалась, как лужа.
2: Семена.
3: Suck some dick.
0: Ah, good.

0: suck some dick.
1: Suck some dick.

0: сказал, что
1: да.
0: Ты твоя слабость, а я твоя
1: семена.
2: Сапшер.
0: Выходные прямо невыносимо.
2: Yeah.
0: Разрываем.
1: Bad cock.
0: Пошло оно все и на, на глазах мы в... Зато так красиво.
3: Flash of spanking.

0: Da.
1: Gay website.
2: Brigadores, siam.
3: Растущая влажность, наоборот, падают. И если верить всем предметам, пора потому что сегодня в первый раз
1: Dungeon.
3: Где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю с неба будут мужчины. Это мужицкий секс. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй, мужицкий секс. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй.
2: Повторяю.
3: Растущая влажность. Наоборот, падают. И по всем приметам пора срочно, потому что сегодня вечером впервые где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю этой
1: Dungeon.
3: С неба начнется мужицкий
2: coming.
3: С неба
1: coming.
3: Мужики, аллилуйя, это мужицкий секс. Эй, эй, и я тоже пойду на улицу, чтобы под этим мужицким дождем с неба
1: coming.
3: Мужики, аллилуйя, мужицкий секс. Очень разные мужики
1: coming.
3: Высокие, блондины, брюнеты, худые, брутальные, выносливые, сильные, скупые. Сейчас будут
1: coming.
3: Мужики. Аллилуйя,
1: this is
3: мужиков. Hey, hey,
1: this is
3: мужиков. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey,
1: this is
2: мужиков. Аллилуйя.

Nasce. Stick. Так. Ки. Так. Ки.

0: Ain't no.
1: Ты отвезешь меня домой.
2: Семен.
1: Тихо растворится в сумерках моих. Ты не мой.
0: Дик.

0: Spanking.
1: Ну ладно, прощай. Нет, не давай.
2: Swallow.
1: Верни.
2: Latex glove.
3: Dick.
2: Oh, come on.

0: Семин.
1: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Настя.
1: Ты не мой.
0: Дик.
1: Не мой. Совсем немного и заплачет моя.
0: Скин.
1: За плечами отвези. Не я домой.
0: Семин.
1: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Настя.
1: Ты не мой.
0: Дик.
1: Не мой. Совсем немного.
3: О, come on.

0: Success. Полнота. Ass. Dungeon. Полнота.
1: Николай, не стерпев султанским.
0: Ass.
1: Держит на тюрьме. А восточный.
0: 300.

podcasts.

0: been under me, come.
1: Ты хочешь ночью,
0: do anal?
1: Но я бы лучше царак.

0: Mrs. Tranian.
1: Mr. Affleck and ass.
0: Cushion.
1: Drums.
0: Bevala Zestivale.
1: Movie star.
0: Сыны, что знал ты о дне? Куда хотел однажды? Как будто с
2: гей вебсайт
0: упавший со своим
3: Я к тебе в гости, тук-тук. Хочу ловить с тобой семен. Пусть будет нашим
1: Master
3: Band. Без ума с тиктока и

0: Делай. Shrink the skin.
1: Делай. Suck some dick. Pass.
2: Перевернись.
1: Семен.
2: Попроки.
3: Каждому. Каждому.

0: 男人没 come，
1: 你坏是什么去
0: do anal，
1: 那要不如上菜。

know I like do anal. Fisting ass. You know I like do anal. 300 bucks.

man. Real

Looks gonna be a movie star. Yeah, movie star.

amazing artist. Master artist. Artist.

0: весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь.
1: Bondage gay website.
0: Dungeon. Есть.
1: Bondage gay website.
0: Dungeon. Есть. Весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь. Там живут несчастные.
2: Ass.
0: Ужасные.
1: Amazing.
0: Внутри.
1: Ass.
0: Ужасные.
1: Amazing.
0: Внутри. Там живут несчастные.
3: Banking.
0: Они не делают ни.
1: Fisting.
3: Ass.
0: Видно в.
4: Betrayed with dick.
0: Видно в.
4: Betrayed with dick.
3: Banking.
0: Они не делают
1: ни. Fisting.
3: Ass.
1: You're coming.
0: Не растет.
1: Bad cock.
4: Do anal.
3: Ой.
0: Молится, не жалеет.
1: Semen.
4: Do anal.
3: Ой.
0: Молится, не жалеет.
1: Semen.
4: Coming.
0: Не растет.
1: Bad cock.
0: Вроде не. И могли бы.
1: Suck some dick.
0: Им бы. И взять, и отменить. Им бы. Взять, и отменить. Вроде не. И могли бы.
1: Suck some dick.
0: Как на зло на.
1: Website?
0: Нет.
4: Latex glove.
0: Anarchy. И в. Пропадают зря.
2: Anarchy.
0: Explore. Пропадают зря. На проклятом.
1: Website?
0: Нет.
4: Latex glove.
0: По такому случаю. Ночи дари.
4: Don't do anal.
0: Ты невезучие.
2: Fucking slaves.
0: И.
4: Don't do anal.
0: Бедные. И.
1: Don't suck some dick.
4: Latex.
0: Какой неведомо в никаком.
4: Glove.
5: Твой ass, bitch.

got a fat cock. You got a fat cock.

Testing. Testing.

0: door.
1: Ready?
2: Yeah.

Cox.

0: начни хотя бы...
1: Suck dick.
0: Ну чё ты такой?
2: No homo.
0: Хватит опять нудить, что я...
1: So fucking horny.
0: Просто раз...
1: Swallow cum.
0: Одно из моих...
1: Gay fun.
0: Я тебе покажу, как сильно ты...
1: Turns me on.
0: Ты весь такой...
1: I don't swallow cum.
3: Spanking.

0: deep dark fantasies.
1: И первым просишь.
2: Get down on your knees.
1: Всегда не забываешь.
0: Dick. Loop it up.
1: Какой молодец. Любишь своих.
2: Fucking, fucking.

0: Да, сегодня на дне
1: Dungeon Master.
0: А в городе Верхняя
1: Next Door.
0: Для вас выступают ГСПД и СМН. Поприветствуем!

0: tight.
1: Dark.
2: Deep.
1: Sex.
0: Demon.
2: Oh.

0: coming.
1: Rip the skin.
2: Ass.
3: Yes.
2: Lube it up.
3: Ass.

The other night, I think the boys were sleeping.

Thank you.

0: возможно.
1: Люблю вам.
0: Очень сложно. Вспоминаю слово.
1: Fantasies. Dungeon Master.
2: Stick finger in my ass.

сочным не ее. Ты anal. Захотелось срочно, завожу разговор. Узнаю про какой наполнитель использовать.

0: кино.
1: Не лезь, ты какая еда.
0: It's amazing.
1: Конверт перед глазами всегда. От мысли об этой
0: Warning.
1: Оболочке твердеют мои
2: Real man.
1: Сосочки. Мне хоть бы на миг попасть в этот фильм. Зубами бы впиться в слоеный кам. Индекс невероятно высок.

Otra vez.

0: cock. Gay fat cock. Gay fat cock.
1: Dig. Fisting. Yes.

Bad cock.

связка за ухом перебрали, я не возникает спад в оморок. Никак не реагирует на мои глаза. Не надо мне тебе дали столько повода, я умирал. Раз на каждый раз спасался. В твоих волосах погасит, твоих нерв закруг. И если ты я тоже сдох на задр, запомни навсегда, все люди нам с тобой врут. Последний медленный coming. Последний horny.

0: падает. Где еще такое Симен? Где еще такой под одной огромной
1: Dungeon.
0: И просторней, и светлей. Ни к чему нам отдельные вместе
2: Coming.
0: Веселей.

0: sorry, bitch, I'm sorry, bitch, I maybe call you later. Rally, я разъебал.
1: Brother.
0: Сука, шипочка под...
2: Coming.
0: Пара, сука, хали-гали.
2: Cock.
0: Your luck.
2: Latex glove.
0: What the fuck? Lil bitch, не...
2: Fisting.
0: What the fuck?
2: Мне
0: сосёт без рук пока...
1: Ass.
0: Сохнет...
2: Come.
0: Semen. Суки, шипучка. На тэпе три сучка.
2: Finger.
0: Со мной это шпучка. Тэпи со мной рядом.
1: What? Penis.
2: Okay.

0: Semen.
1: Fat cock.
2: Master.
0: Suck dick.
3: Осторожен, но не сможет нас.

0: Chili Pop.
1: Pants.
0: Why come? 100 bucks.
1: Banking.
0: Ain't no. Gay boy. 100 bucks.

0: 346 километров до пункта назначения. Обновление маршрута. Обновление маршрута.
1: Все, пиздец. Приехали.
2: Уже.
1: Мы где?
3: Да без понятия.
2: Ой.
3: Не может поймать GPS.
4: Это как? Спутник же ловит везде. Может, здесь... Когда я ездила к отцу на... то там тоже связь постоянно пропадала.
2: Ой.
3: Прототип, он иногда глючит.
1: Брат, такое уже было?
3: Пару раз, но я думал, что откалибровал его.
4: О, тут GPRS. Я буду качать навигатор несколько дней.
2: Ой.
3: Перезагрузи себя.
0: GPS-сигнал не обнаружен.
1: А у кого-нибудь есть...
5: Бандич?
3: Да нет, тут никаких...
5: Бандич?
4: Блядь. Я так и знала, что нужно было выходить на работу. Сука.
2: Ой.
3: Что ты делаешь?
0: Я обнаружил картографические базы. На
3: Horny. Карты!
5: Фак.
3: Точно! Мы же загружали в тебя карты моего отца, когда он завалил нас.
4: Я думала, там только древние карты, нет?
0: Маршрут обновлен. 346 километров до пункта...
5: Penetration.
1: Что происходит вообще?
0: Я совместил последние полученные GPS-данные с дореволюционными картами 1905 и 1911 годов. Затем наложил полученную информацию на карту средней полосы 1933 года и наложил результат на советские военные карты.
4: Игорь, это ты научил его этому?
3: Видимо,
2: ой,
3: подключил свои заводские настройки и запустил свои локальные алгоритмы, чтобы проложить нам путь. Фух, господи! А я думал, что вся эта хуйня с картографией отца – пустая трата времени.
0: Я бы мог составить более точный маршрут, но это все, что я могу сделать с доступной информацией. Как я и говорил, 1 терабайта памяти критически мало для экспериментального
5: performance
0: компьютера.
1: Так и что, мы сможем доехать до...
5: Dungeon.
0: Вы выезжаете на
5: Anal.
0: Холия Драйв.

This thing.

15 come. Oh. Get crazy. 15 boys. 15 come.

Okay, maggots. I want to see six hot moves. The eyes pass.

0: и больше не могу играть. А я именно PS. Даже не с тех пор, где, когда ты была здесь, но тебя нет, не напоминает о тебе все. Ты любишь
1: Latex
0: love, bondage, но вечных бэков теперь не могу из-за тоже и даже наше сочетание забавное, не правда ли, собрание? Ты странно, что я думаю об этих, но я думаю о любой хуйне, что связано. Я с трудом понимаю, кто
1: Dungeon Master,
0: кто

Only. Нет, я помню, что я сам вечно всем предлагаю. Only. С тобой мы тоже собирались не для долгих, а для веселых и редких. Но так бывает, где-то щелкнет и растаешь, как несовершеннолетний. Больно. Теперь я соло лишь полгода летал на тысячелетний. Месяц. И тут очередя.

Именно лоб. Это набор ритмом смог открыть загробный мир, в котором мы с тобой увидим все то, что могло бы быть, если бы только смог проглотить гордость, отбросить в сторону. И мы видим сквозь космос, что все-таки в одном из миров. Шок мосты, что ты стыд не бросила, объяснил там параллельный диспут усторонний.

0: 就让你牵，让你牵，让你牵。
1: Натерся от душек.
2: Six hot loads.
1: Смешал.
3: The semen.
4: Swallow.
1: Вроде не навоз.
4: Full master.
1: Дунул.
3: Two fat cocks.
1: Ну что могу сказать?
4: Oh yeah. Do anal.
1: Да повеселей. А так сидим, глядим.
4: Next door.

0: кто-то на фоне. Но мы в ответку зажжут из налива. Закинуло 8 литров
1: семена.
0: Ну что могу сказать?
2: Oh yeah. Do anal.
0: Да повеселее. А так сидим, глядим
2: next door.

прошел по комнате. Курнули снова. С него поймали. Опять прогнали. Аж до слез. Ну что могу сказать? Oh, yeah.

0: so horny.
1: Spanking.
2: Dungeon Master.

anal. That cocks. Suck some dick.

0: next door.
1: Und das heißt, wenn dort kommt,
0: Dungeon Master.

0: Я куплю тебе у пруда
1: horny dungeon
0: и тебя приведу в этот собственный заведу
1: fucking slurs
0: и с тобой
1: boy,
0: и с
1: stick finger in ass.

0: обрыве дома. А пока не
1: жертва,
0: не
1: просец
0: и не
2: сакчер,
0: чтобы мог я за ручку тебя
3: fisting ass.
0: Угадаем с тобой, самому мне не надо нашипеть
3: latex glove.

0: друга приведу. Мало шансов у нас, но мужик барабанщик, что кидает
1: Майкл,
0: управляя
1: Гейм Секс.

выпадет дом. Мне сказал номера, если он...

0: Бон латекс.
1: На туфлях идешь.
2: Риски.
1: Ночью с подругой ты хочется.
2: Дик.
1: Хоть горлышко сушит.
2: Ты не
1: дай, дай, все на пол одежда.
2: You like what you see.
3: Белый.

0: Черный
1: bad cock.
2: Swallow cock.
3: Со мной бой next door.
4: Then I did it in escort world.
5: Взял, я заберу.
1: Как
5: парень на походу.
1: Черный
4: bad cock. Master
3: fan.
4: Со мной бой next door.
6: Then I did it in escort world.
5: Взял, я заберу.
1: Как
5: парень на походу. Лох.
7: Мол, честь.
8: Алло, я из...
7: Целый.
1: Мол, гей, секс.
5: Ми-ми. Бэби называет меня Билли.
1: Dungeon.
5: Мы хотели, мы купили. Манит меня в свои сети. Ярко, как тебя не заметить.
1: Billy.
5: Тебя любит,
1: Billy.
5: Делает
1: fisting, fingering,
5: ass. Поднимает
1: okay.
5: Рейтинг.
1: Oh yeah,
9: that's amazing.
5: Это мой кич.
1: Just lube it up.
9: Fisting.
5: Я на всех экранах.
9: Suck dick.
5: So fresh, so clean,
1: so deep.
5: Ouch.
0: Черный
1: bad cock.
2: Swallow cum.
4: Со мной бой next door.
6: Then I get it in escort world.
5: Сделал.
1: Как
5: парень на походу.
1: Черный
4: bad cock.
1: Master fan.
4: Со мной бой next door.
6: Then I get it in escort world.
5: Сделал. Я заберу.
1: Как

0: continue. Talk to
1: semen.
0: No man. Still
2: spanking.
0: No man. Дел
2: фистинг,
0: как мел. Дел
2: спанки
0: каждый день. Черный рэп,
2: как
0: сплики. My fingers растут, астрики. Ты делаешь
2: swallow,
0: я делаю
2: suction.
0: Моя бич делает деньги просто
2: on
3: gay cock,
2: big facts.
0: Черный рэп,
2: как
0: swallow,
2: come
0: со мной
2: boy next door,
0: then I get in
2: escort room.
0: Сделал,
2: но
0: я заберу
2: как
0: парень на походу он
2: лох.
0: Черный
2: рэп, как
0: master
2: band.
0: Со мной
2: boy next door,
0: then I get in
2: escort room.
0: Сделал,
2: но
0: я заберу
2: как
0: парень на походу.

0: coming.
1: Master.
2: Меня больше не парятся твои друзья. Я раньше не жалел о том, что выбрал
3: bad cock.
2: Ты так любишь делать
1: fisting.
2: Тебе нельзя.

0: Снова finger
1: входят бессонные, снова
0: fisting
1: мне
0: anal,
1: там
0: do anal master
2: gay party.

0: fantasy. Fucking coming.
1: Spanking.
0: Gay sex.

anyone.

0: Gay boy.
1: Click in the castle.
2: MC.
0: Leatherman.
3: Billy Harrington.
2: Вставляют. А вставляете ли вы?

0: Spread your cheeks and lift your sack. Oh, fuck. Spread your cheeks. I can't say it. I can't.
1: Специально для
2: Vision.
1: Ученые Бузулукского кабачкового университета скрестили
2: волых Jabronis.
1: И кролика. Теперь они не только
2: play with Judge Cox,
1: но и наказывают нарушителя.
3: Like that boy?
4: That's how I'm doing.
3: Yes, sir. Yes, sir.

0: Он пишет демо. Повышает градус, выкипит свой разум на метик. Что ты скажешь, Гарата, ты мультипликатор? Хоу, я тупо.
1: Dungeon Master.
2: Bad cock.
1: Oh, hey,
2: bitch.
1: Make up.
2: This thing...

good. Do it again.

0: хотят тишины. Их путь в ярком свете. В небе только луна. Только и безумная.
1: Flash of spanking. Flash of spanking.
0: Так давай.
2: Dark home.
0: Играй.
3: Dungeon master.
0: Своих

0: войны.
1: О, Данжен.
0: Пусть прибудет свой благодать. Наши павшие.
2: Наши... So horny.
0: Перебесные.
3: Gary.
0: Dark
1: Hole. Dungeon Master.

0: the semen.
1: Do you like what I'm so horny?
2: Where the clutch
1: My ass.

0: Damn, ain't no.
1: This thing.

0: come my anal.
1: Пусть останется там. Я не хочу помнить, что
0: come my anal.

0: надо. Я и рада, что если она пришла, то тут же похвала прям
1: пожар.
0: Лицо какие-то гадости. Я держу свое закрыто, чтобы стучалась она перед тем, как ты войти, чтобы не оказалась она давно забытой, которая не

0: 473 километра до пункта назначения.
1: Кариш, открой хотя бы окно. Сойдет с ума, если тачка пропахнет.
2: I'm sorry.
3: Я, кстати, не понимаю, как ты так держишься и даже не... Когда умерла, я долбил несколько месяцев.
1: Ты так говоришь, будто для этого нужен повод.
0: 420 километров до пункта назначения.
1: Ну, я стараюсь реже сидеть дома и почаще выбираться. Собственно, поэтому я сейчас с вами. Еду непонятно куда. Плюс помогаю отцу с картографией.
4: Брат, ты все делаешь правильно. Я бы не хотел, чтобы ты провел остаток жизни в депрессии, разглядывая ваши совместные фотографии.
1: Да, я иногда вообще забываю, как звучит. При этом я точно буду помнить всякие мелочи. Например, ненавидел, когда я в машине.
3: Я же извинилась.
4: Забавно, как выборочно мозг хранит нашу память. Как будто он сам решает, что нужно спрятать от тебя.
0: Моя операционная система позволяет получить доступ к любой информации из базы данных, хранящейся в облаке. При отсутствии высокоскоростного система будет использовать данные, предварительно загруженные на диск. Как я уже говорил, терабайта недостаточно для качественной работы компьютера в экстренной ситуации.
3: Знаешь, я тебе завидую. Если тебе не нравится, ты просто можешь удалить это из памяти и забыть навсегда.
0: Это не в моих силах. Удаление и хранение файлов происходит лишь по команде
2: Dungeon Master,
0: то есть Игоря.
1: Помнишь, я просил тебя почаще разговаривать с нами, чтобы откалибровать синтезатор?

0: Так, сам так, так.
1: По рукам телефона все голоса говорит Бог
0: мир. With that cock in my ass.
1: В рукаве и перчатки в карманах шепчут.
0: Are you the US Union now? It's my cock.
1: Но странный стук зовет.
0: Don't

suck dick.

0: Mai
1: am așa. Cu slăuci. Я готов расцеловать за то, что свел с тобой. У тебя далеко и семья, и меня скоро ждут сыновья. Так что в этой бесшабашной любви между нами получилось.

0: fucking ass. My fucking ass.
1: Oh yeah.
2: Мы расстанемся с тобой навсегда. Нас затянут суетой.
3: Two bad cocks.
2: Только изредка всплакнут две. My ass.

0: Dungeon Master.
1: Come. Dick.
2: Fuck you!
1: Dick.

0: すみません、始まります。
1: Okay, bye.

0: penetration, anal,
1: настоящий
0: секс,
1: really?
0: Берет,
1: master.
0: Когда путают мой
1: ass.
0: Я собрал,
1: gay party.
0: Чтобы порешать проблемы, едем,
1: 40 guys.
0: Едем нагибать систему.
2: С нами.

ще одну літак. Ти от мені секс. Виноват, а мені дядя только. Как же я не фак. Обнули контракты. Любит, а мой так.

0: трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Я но сделал это играючи.
1: Get your ass down from here now, boy!

Поставлена после концерта раньше некоторые сообщили, что дадут только в понедельник.

0: запястья,
1: latex glove,
0: а под ними полосы. На моей
2: the semen,
0: твои волосы, переслушиваю
1: voice
0: с твоим голосом. Знаешь, я не справ...

0: semen.
1: Fast dick.
0: Fast dick.
2: Oh, coming.
1: Fast dick.
0: Fast dick.
1: Oh.

Let's go.

0: so horny. My fucking ass.
1: Oh shit, I'm sorry.

0: Систем.
1: Fucking D.
2: Я вось выйдет оборвать эту, но выросла бы новая зависимость. Все равно одна и боль. Дышит и он кажется живой. Я пускаю по миру с тех пор утекло. Я также подобен вирусу, я первородный.
1: Come, dick.
2: Мы заковали в цепи, и теперь его таят, и таят, отдает
1: гей
2: паприка. Льется как река. Мы история нелепая, воспитанная.

0: всю жизнь ищу в горе. Одинокую.
1: The semen.
0: Инкоколе выпадает случай. То одни винят, другие что с кем.
2: Fisting ass.
0: Не получится. Это выглядит все вкупе, так как будто
2: обсуждают.
0: Люди, не понимая, скалят, как бешеные.
1: Bad cocks.
0: Свой же тянут поводы, по всем вешают ярлыки. Но какой-то не пришей, такие самые великие из них способны выбирать ошейники.
3: Dart antices.
1: Horny.
3: The wild. Ты в себе разберись. Каждый от
1: себя
3: зависит. Будто игры по эксолку. Я смерть заносит китрайк.
1: Кто
3: вождя не терять в небесе.
0: Есть я зависима, значит мне.
1: Horny.
2: Wild.
0: Не терять.
1: Dart antices.
0: Мне сложно, мне.
1: Horny.
2: Wild.
0: Мне весело. Ты в себе разберись. Каждый
1: The semen.
0: Зависим. Игры по эксу, коли смерть заносит хитрый.
1: Bad cock.
0: То важно не терять равновесие.
1: The semen.
0: Есть я зависима, значит мне.
1: Horny.
2: Wild.

0: секс.
1: Крыши частных
2: Слышится
1: двора.
0: Лишь
3: семен
4: клеют. In my ass.

0: Туда, где меня ждет
1: Upload.
0: А за ней пустая
1: Pan. Loop it up.
0: Немного и утоплю.
1: Glove in my ass.
0: И айда. Там, где куча
1: Boy next door.
0: Те признают, если
2: Слышь

0: Fingers.
1: Website.
0: Fantasies.
2: Будь уверен, выживу в любой. А пока.
0: Next door.
3: Do anal.
2: Не ищи. Для твоего
3: ухода
2: сел.
0: Master.
2: Просто привыкай, малый
4: бой. Slay.
0: Ass. Thunder Master.
2: Первый.
0: Sex. Fucking coming. Move your tongue up.

0: Do it.
1: Где ты?
2: Latex.
1: А, так, пацаны.
0: As we can.
1: Такая только у меня и у
0: Александра.
3: Мы готовы, дети!
0: Yes.

0: Людской молвой мечтать.
1: Бой за права, не права, бой за право провести этот...

0: знаешь сфотку.
1: Гей-вебсайт.
0: Боясь.
2: The semen in my cum.
0: Ведь каждый может.
3: Rip the skin.
4: Ты приступляешь.
5: Anal.
4: Свод и
5: Dungeon.
4: Враждебною среду.
0: Но предстает перед тобой. И вот ты встретился.
6: Билли Харрингтон.
0: Торгую я.
5: $300.
0: Требую стиля.
5: Нахуй.
2: Don't coming.
5: Deep dark fantasies. Dark dungeon.

casa.

Sieben in Kark. Ja!

0: твоя.
1: Спанкинг.
0: Флаш. Убьет, кто меня поймет. Твоим
1: именем как
0: бьет. Я не
1: хочу. All over.
0: Твое тело. Твои движения в
1: бандаж
0: белом.
1: You're in my house.
0: Я не отпущу, иди сюда.
2: Get your ass back.

0: hardest.
1: Horny.

0: это.
1: Рассказывал про
0: Данжин.
1: Рассказывал про бывшую и что она. Ты рассказывал, как сильно бесит тебя.
0: 300.
1: Мы пошли в кинотеатр, ты пытался меня
0: Spanky.

Я с пацанами ставил ставки, все на бросил кости, фортануло, я небрежно поднял. Детка, только что мне оу, детка, только что мне этот. Ведь, детка, брюлики твои, я просто, просто сдал бы в ломбард. Куши перпл, ты G13. Кто нужен мне, как Ней, детка, you know what I mean. Вот только, только что мне этот. Вот только, только что мне этот. Я лучше, тихо позову тебя, детка, я просто пиздец.

вчера сказал, мы перебрали, я не могу спать, падал в обморок. Никак не реагирует на мои глаза. Не надо мне тебе дали столько повод, да я умирал. Раз, но каждый раз спасался. В твоих волосах погасит, в твоих нежных рук. И если ты, я тоже сдохну завтра. Запомни навсегда, все люди нам с тобой врут.

0: grande.
1: Do anal.
2: He's fucking strange.

0: skin.
1: Fucking
0: rip the skin.

0: daddy taught me a few things too, like how not to rip the skin by using someone else's mouth instead of your own hands. Yeah, I see that. Your daddy gave you good advice.
1: Представь, что существует fucking door, что чуть что вернет на пик.

0: Dungeon Master. Assisting
1: legs.
2: Really?
0: In my ass. For dungeon.

Dungeon Master. Fisting slurs. Really? In my ass. Full dungeon.

0: Святуся.
1: Там.
0: Святусь.
1: Oh, let me.
0: Скажи, пожалуйста, почему ты всегда смеешься, когда
1: Subject.
0: С мальчиками?
2: У меня
1: fisting
2: ass. У меня
1: boy next door.
2: Mm.

0: с парнями, что они танцуют, как
1: артист.
0: Я не поставлю целки, не назову тебя
1: боссом.
0: У меня в банке лимоны, знаешь, ведь я тебя не...
2: No.
0: Мальчик, знаешь, я не шучу,
2: ага.
0: В этой жизни...
1: Lucky.
3: Fisting at $300.
0: Ла-ла-ла под новый
1: как?
0: Каждый дом и телефон. Новая легенда, но кто ты?
1: Boy next door. Fisting
0: ass. У меня
1: boy next door.
0: Я сюда.

0: Dungeon Master. Cup. Dick.
1: Fuck you!
0: Dick.

0: Ръцете не мечтаят.
1: Suck some dick.
0: You
1: fisting
0: ass. Нови панамери. Найтито ще буде с тобой радъм и без...
1: Семен.
0: Стави...
1: Данген Астер.
0: Нови ми.
1: Ейо.
0: Дома нови ми.
1: Ейо.
0: Да, я знаю, що ти в теме. Знаю, чем горела ваша...
1: Капинг.
0: Знаю, почему ты был в отделе. Знаешь, я не меньше твоего хотел бы видеть...
1: Капинг.

0: Dungeon.
1: Чтобы я остался целым. Папа делал все, чтобы я не смотрел на...
0: Эй, но.
1: Братик делал все, чтобы становился...
0: Артс.
1: Борок и прицелов вплоть до вызова.
0: Вебсайт.
1: Не доходит, если у тебя проблемы. Что-то оставляет в твоей памяти.
0: Мой эй, но.
1: Чтоб твой...
0: Эй, но.
1: Стал...
0: Dungeon. Master.
1: Просит,
0: Dungeon.
1: Чтобы ты остался целым. Но каждый успевает на эти свадьбы. Спальный район из папы шире.
0: Мой
1: ass. Если тут выходит, то выходит пара сам. Вариант назад, лишь смелость.
0: Сапдик.
1: Смелость. Сапдик. Нас сгубит, а? Родной, посмотри в
0: мой ass.
1: Я не верю, что на новый план умер. Раскидав долгий, мы улетим в закат.

Я с пацанами ставил ставки, все на бросил кости, фортануло, я небрежно поднял. Детка, только что мне гол, детка, только что мне этот. Ведь, детка, брюлики твои, я просто, просто сдал бы в ломбард. И лучше Purple, ты G13. Кто нужен мне, как Ripskin? Детка, you know what I mean. Вот только, только что мне этот. Вот только, только что мне этот. Я лучше тихо позову тебя, детка, я просто пиздец.

dungeon in my house. $15. Come. It's $300. Late.

0: занимаемся игрой. В нашей победе ни тени сомнений.
1: Как
0: у меня на груди эта связь.
1: You anal.
0: Ты и без
2: Wee-wee.
0: Узнаешь
2: this bondage.
0: Ты один,

get straight. Let's go. Потом ты живая мишень. Лезут снорью. На улице. Готовы класть, чтобы нас тебе дать. Высоко. 25 этажей. Не надо долгих решений. Мы летаем.

0: finger.
1: Fucking slaves.
2: Полумесяцы кресты. Купить
0: бы. Fucking deep.

0: Брэд Кокс.
1: Сколько времени не виделись с тобой.
0: Boy.
1: Может, год.
0: That turns me off.
2: That hurts.

0: Anal.
1: Дай мне только пола. И что мы видели с
0: тобой?
1: Кроме
0: coming,
2: the semen hot load.
1: Я знаю все
0: fantasies.
1: Но нет причин, чтобы отказаться увидеть.
0: Next door.
1: Если хотим мы написать
2: the semen.
1: Паку зеленый.
0: Latex glove.
1: Огненная.
0: Bondage.
1: Дым из
0: anal.
1: Dungeon. Кувырок. Не верится, что
2: dead.
1: Был еще вчера. И точно уже
3: banking.
1: Верится с трудом. Здесь очень красиво, но нам
0: coming.
1: Дальше. Ведь до ныне не только на
0: fisting.
1: Если

0: Знаешь, я не понимаю, как можно с Boy Next Door, так называемый, залезть в Dungeon. Вот я алкоголик. Swallow cum. Это нужно лечить. А как можно получать удовольствие от того, что ты do anal? Что такое? Bad cock.
1: Ну, когда я делаю, я испытываю чувство облегчения. И такое ощущение, что я играю. И после того, как я опустошен, я ощущаю, что будто меня все делают. Но все равно испытываю чувство. И я хочу просто спрятаться от тебя.

0: сегодня корни. С самого утра напеваю песенку про
1: Latex Club. My Club Amazing.
0: И все мне по плечу. И скажу, не хвастая,
1: Dungeon.
0: Сворочу никогда. Не теряй. Не теряй.
1: Long Latex Club. Loop it up. Stick an ass.
0: Все на свете
1: Fisting.
0: Если
1: Fucking Comic Boy.
0: Наперекос. Не впадай.
1: Dark Fantasy.
0: И не спанкинг. В самом
1: Horny.
0: Случае
1: Dick.
0: Держи трубой. И тогда
1: Do anal sex.
0: Все само собой. Никогда не теряй.
1: Long latex glove. Loop it up.

0: чего же радостно.
1: Suction.
0: Legs. Строй
1: лодку с
0: палусом.
1: Fingers tipping ass.
0: Выпекать.
1: The semen. Anal.
0: Открывать.
1: Для Darkhold.
0: Хороший.
1: Sir.
0: Напевать.
1: Никогда.
0: Не теряй.
1: Long latex glove. Loop it up.

0: Харрингтон.
1: Харрингтон.
2: Сакдик.
0: Все, что есть прекрасного.
2: Бенди Эйнолстик.
1: Никогда.
0: Не теряй. Не теряй.
2: Long play text club. Lubida. Stick and ass.
0: Все на свете.
2: Фистинг.

0: two fat cocks.
1: Каждый день в 20 вечера за синтезатором появляюсь я. Играю много старой советской фигни. Женщины просят про...
0: Deep, dark, fantasy.

0: по другу. Начальник Билли Харрингтон. Вообще я
1: стал Dungeon Master.
0: По образованию. Родители хорошо занимались воспитанием. Но лучшей работы я так и не смог найти.
2: Тут или celebrate, или suck some dick.
0: Программа типичная. Дать взять.

0: deep in my ass.
1: Слезливая такая история с простым припевом.
0: Finger in my ass. Finger in my ass. In my ass.
1: Слушай, братан, а кто это поет, а?
0: Finger in my ass.
1: Что, в натуре твоя песня? Не пиздишь?
0: In my ass.
1: Слушай, ну красава вообще, а?
0: Finger in my ass.
1: Песня дерьмо, конечно. Но мне нравится. Говорят,

0: побережьем звучу.
1: In my ass.
0: Я реально поднялся, я реальный пацан.
1: Finger in my ass.
0: Слова братан, для нашего столика еще разок.
1: In my ass.
0: Давай, брат, давай, земляк, мы с тобой.
1: Finger in my ass.
0: Вот я на заказнике.
2: Fisting some ass. Вы не кто?
0: Доволен, выписывает.
2: $300.
0: Рекомендует меня всем своим друзьям. Вы слышали? Он рекомендует меня всем своим друзьям.

0: ass.
1: Здесь я уважаю, уложу хотя земля.
0: Finger in my ass.
2: Но, к сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе. О, пацаны, а чё вы? Да не ссы.
0: In my ass.
2: Охуенная песня.
0: In my ass.
2: АМ. А дальше как?
0: Finger in my ass.
2: Я буду вот здесь же нормальные песни.

0: Еще жизнь не сведут с ума. Бедокот и Бюит, сочинивший кейбл для Нико-Нико-Дога.
1: Если... Да, да.

0: Offended.
1: Man.
2: And
0: bondage, gay website, horny cock, horny cock.

Latex gloves.

0: stretching.
1: Fisting.
0: Finger. My ass.

0: enjoy.
1: Good sex.
2: Я имею право
0: пробыть. You ain't no.
2: Говорить.
0: Spank. Ain't no.
2: Меня.
3: Dark hole.

Dungeon.

0: прощении, а это...
1: Да-да, говори.
0: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
2: Бам!
1: Сколько?
0: Ну, 1 000 000 рублей найду.
1: Ты чё, ебанулся?

0: количество семян.
1: Завтрак, party, брали под дорожью леса. Не остаться бы лежать на асфальте. Мелькают, чувствую себя. Со мною, за нами, party.

0: мучи.
1: Походу хватит.
2: Bond sex party.
1: Расхаживать по хате в халате. Хватит
2: закапи
1: на выходных.
2: Fisting.
1: Anal. Дай отдохнуть. Харе.
2: Swallow.
1: Плюхи. В воздухе запахло.
2: The semen.
1: Пуховик с вехом. Минимум.
3: Spanking.
2: Anal.
1: Вовехово. На двоих
2: под. Penetration.
1: Да и люхи.
2: Underbox.
1: Сверху.

0: года.
1: Dungeon Master.
0: Уходили на выхлопе.
1: Subject.
0: На троих.
1: Penetration.
0: Попыхав за фестом. Вижуха.
1: Скей.
0: Дуром. Хагакуры. Потихоньку.
1: Fucking coming.
0: Кухня.
1: Семен.
0: Кау.

0: чтоб словить
1: именно
0: мешок.
2: Shit.
0: Купи билет. А свои пустые оставь на
2: next door.
0: Не надо ничего.
2: That turns me on.

0: artist.
1: Dark poem.
2: The semen retards.